таниро чалгче алкаран би толу ди амр мондин соргалье арби хуруде бол буше ай